0: Просто Майя. И станом солнце сияет, и станом песо
1: прият, и станом красота тебе на Балканија. Слушайте
0: Радио Балкан.
1: Тачка лайв.
0: Воли вас и люби ваша Майя.
1: И Јован Немања.
0: Майя, Радио Балкан. Тачка лайв.